0: Поэзія Леоніда Петренка.
1: А ты разберись, как легко перепутать падение с полетом, только видимость с сутью, а суетность с работой. Как легко перепутать сатанинское с Божьим, золотое с подделкой и истину с ложью. Как легко перепутать миражи и реальность, раскаяние со смутой, бережливость и жадность. Как легко перепутать религию с верой, славу с гордостью дутой, честность с завистью серой. Как легко перепутать полуправду и правду, факт с молвой пресловутой, показушное с жаждой. Как легко перепутать направление в пути, если Бога не слушать, самовольно идти, а потом перед Богом обнаружить обман. Будет приговор строгим, обманул себя сам. Любовь Божия просит, стань скорей, не иди, пусть сознание расспросит, куда дальше идти. Как легко перепутать падение с полетом, только видимость с сутью и суетность с работой.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Знай, дорогой друг, если в твоей жизни есть что-то, что пытается уничтожить доброе, корни этого в аду, нити, цепи, которые тянутся к тебе, они связаны с адом. Потому что если ты устал молиться, устал слушать Слово Божие, если ты уже не имеешь радость, если в тебе есть какое-то противоборство, бунт против Бога и имени Его, то знай, корни этого бунта идут туда, в ад. И они, как мы видим, отражены на страницах Священного Писания. В Ироде, в фараоне и в самом Люцифере, сатане, который держит все человечество через цепи греха для того, чтобы противостоять Христу. Имя Христа несет надежду и жизнь.
3: Это производство радиостанции «Новое

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Очередной блокбастер или боевик представляет нам Спасителя всей Вселенной. И мы видим, как ограничен этот Спаситель. Как он сам не может позаботиться иногда о себе, но правда совершает великие дела. Вы знаете, много еще спасителей придут в этот мир и скажут: мы спасители, мы спасем этот мир. Не верьте им, это лжехристы. Не верьте и не ходите, так сказал Христос, потому что спасение уже совершилось, уже пришло в этот мир.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

Вы слушаете евангельскую программу Веслинской Церкви интернационального радиовещания, провозглашающую вдохновенную весть о мире с Богом через личность Иисуса Христа, Господа нашего. Позитивное слово, указывающее на путь победоносной жизни и на уверенность в вечности со Христом.

0: Приглашаем вас сейчас послушать проповедь Нормана Вилсона, радиопастора Веслинского часа.
1: Несколько лет назад я был в Иерусалиме на богословской конференции, и в это самое время в городе был совершен террористический акт. По дороге из Иерусалима в Вифлеем мы проезжали через контрольный пункт, где солдаты с оружием наготове проверяли весь транспорт. Когда наши туристические автобусы проехали через пост, я спросил нашего гида, к чему столько мер безопасности. Он прошептал мне так, чтобы не слышали другие члены группы, что рано утром в Иерусалиме была взорвана бомба, и солдаты ищут террористов, предположительно пытающихся покинуть город. Он сказал, нам бы не хотелось никого тревожить, так что об этом не стоит говорить открыто. Я был потрясен мыслью о том, что в столице страны взорвалась бомба, и никто об этом ничего не знает. Но однажды в Иерусалиме случилось нечто такое, о чем невозможно было умолчать. Все началось с шума могучего ветра, подобного урагану. Огненные языки сошли на головы всех присутствующих. Это был день Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел на новорожденную церковь. Очень скоро, как говорит Библия, сделался шум, и люди прослышали о том, что происходит. В тот день 3000 людей были крещены в церковь Господа Иисуса, и это было начало служения Святого Духа в Церкви Христовой. Наши беседы в этом месяце посвящены Святому Духу и его действию в нашей жизни сегодня. Я хотел бы поразмышлять о том, какие цели Святой Дух преследует в этом мире и в нашей с вами жизни. Что Он делает в Церкви сегодня? И я назвал эту беседу «Святой Дух – цель, которую вы должны осознать». Если у вас под рукой есть Библия, давайте откроем Евангелие от Иоанна, главу 16, и прочтем, начиная со стиха 7. «Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не приидет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира

«Папа, чем Бог занимается целыми днями?» то как вы ответите на этот вопрос, очень многое скажет о том, как вы относитесь к Богу. Многие люди ответили бы просто «ничего». Им представляется, что в наше время Бог остался без работы. Они считают, что Бог не участвует в том, что происходит в нашем мире. Он послал нашу планету кружиться в космосе и предоставил нас самим себе. Для таких людей Бог – это далекая тайна, забытая сказка. Они полагают, что центральным действующим лицом в мире является человек, не Бог. Одним словом, делай, что хочешь, поступай, как знаешь, будь сам господином своей жизни, творцом своей судьбы. Другие же на вопрос о том, что делает Бог, не задумываясь, ответят «все». Бог повинен во всем, что происходит, от восхода солнца до самой ничтожной мелочи. Что ни случится в мире, все сделал Бог. Так что же Бог делает в нашем мире? Каково его действие в нашей с вами жизни? Библия много говорит о делах Бога, но суммировать все можно одним словом – искупление. Искупление – это богословский термин, и означает он просто выкуп. Бог сотворил землю и человеческий род, но грех осквернил совершенство творения и сделал нас своими рабами. И с тех пор и поныне Бог активно участвует в нашем искуплении. Он выкупает назад то, что принадлежит Ему по праву творения. Каждое действие Бога в истории направлено на эту цель. И дело искупления продолжается. Бог действует через Святого Духа, чтобы искупить нас. Библия называет нам конкретные аспекты действия Святого Духа в нашей жизни. Прежде всего, Он обличает людские грехи. «Он, придя, — говорит Иисус, — обличит мир о грехе и о правде и о суде». Большинство людей не сознают, что основная проблема их жизни заключается в их греховности. Мы склонны винить всех и вся в своих проблемах. Но мало есть проблем, причины которых не коренятся в наших грехах. И Святой Дух убеждает нас в нашей личной ответственности за наш грех. И никто не в состоянии осознать свою ответственность, если прежде его не убедит в этом Дух. Кроме того, через Святого Духа Бог ограничивает власть зла. Апостол Павел писал в своем втором послании Фессалоникийской церкви: «Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Иногда в это трудно поверить, но тем не менее есть предел беззаконию и греховности мира. Иисус сказал ученикам: «Вы свет миру, вы соль земли. Свет рассеивает тьму, а соль предотвращает гниение». Бог действует через Святого Духа посредством Своих последователей, чтобы осветить темноту греха и удержать мир от полного разрушения. Так Святой Дух проявляет себя в жизни неверующих. Но Он также проявляет себя и в жизни христиан. Когда Иисус говорил ученикам о пришествии Святого Духа, Он назвал его греческим словом «параклетос». Его можно перевести по-разному, но, возможно, лучше всего перевести его смысл как «тот, который приходит на помощь». Бывают времена, когда кажется, будто жизнь так придавила нас, что мы вот-вот сломаемся. Дальше идти невозможно. Любая попытка двигаться вперед вызовет только еще большее отчаяние. Но Иисус напоминает нам о том, что наше положение не безнадежно, что мы не побеждены, что мы не одиноки. Святой Дух рядом. Он действует в этом мире, и Он может действовать и в вашей жизни. Итак, чем же Бог занимается целыми днями? Он действует, действует через Святого Духа, чтобы вы стали тем человеком, которым должны стать. В книге рекордов Гиннесса упоминается некий мужчина по имени Джо, который стал самым успешным в мире торговцем автомобилями. Его жизнь – это потрясающая история. В детстве у него не было ничего. Его семья была бедной, его отец был мерзавцем, и он часто говорил: «Джо, ты никуда не годишься, тебе ничего не светит в этой жизни». И, выслушав эти слова много раз, Джо понемногу стал в них верить. Он вступил в уличную банду и был на дурном счету. Наконец он встретил девушку, женился на ней. Она стала его спутницей, но парень так и оставался неудачником. Однажды вечером, когда Джо пришел домой, ему пришлось лезть через забор на заднем дворе, потому что у калитки его ждал судебный исполнитель. Его жена сказала ему: «У нас нет денег, в доме нет еды, и нашим детям нечего есть». Джо пошел в свою комнату и упал на колени. «Боже мой! — вскричал он. — Неужто и ты скажешь мне, что я ни на что не годен?» Задребезжал дверной звонок. В дом ломился очередной кредитор. «Господи! — сказал Джо. —

Ты дал мне эту жизнь, вот мне 25 лет, и я больше так не могу, я просто ничего не могу с этим поделать. Это полный кошмар, я влип по уши. Так вот, я поручаю свою жизнь тебе, делай с ней, что пожелаешь». Джо поручил свою жизнь Богу, и Святой Дух сделал свое дело. Джо долго молился, и вдруг услышал внутри себя голос: «Иди туда-то и попроси человека, которого ты там найдешь, нанять тебя продавцом автомобилей». Поначалу Джо подумал: «Это безумие, я же ничего не понимаю в торговле машинами». И все же на следующий день он пошел туда. Он изо всех сил пытался продать машину, но ничего не выходило. Наконец он уронил голову на стол и сказал: «Боже, по-моему, я и тут потерпел неудачу». Но Бог, похоже, сказал ему: «Погоди, Джо». И тут вошел человек, и Джо с первого взгляда понял, что это его первый клиент. Он продал машину, попросил у своего босса аванс с первой сделки, пошел и накупил лакомств для своей семьи. И с того дня Джо успешно продолжал торговлю до тех пор, пока не стал самым успешным торговцем автомобилями во всем мире. Пожалуйста, не поймите меня превратно. Я предлагаю вам поручить свою жизнь Богу не для того, чтобы Он сделал вас продавцами автомобилей. Я только хочу сказать, что если вы позволите Ему, Бог через Святого Духа начнет действовать в вашей жизни, чтобы помочь вам стать теми, кем вы должны быть. Что делает Бог? Он действует своим Духом, чтобы искупить нас, избавить нас от смерти в грехах, чтобы наши жизни возвеличивались в Нем. Так что же, друг мой, познали ли вы этого Бога, Святого Духа, действующего в вашей жизни? Очень может быть, что сегодня вы впервые почувствовали, как Он обличает вас в вашем грехе. Возможно, что ваша совесть молчала уже давно, и вы давно не задумывались о Боге, о праведности. Но вдруг что-то проснулось в вашем духе, и вы ощутили страшный гнет вины. Я скажу вам, что это такое, друг мой. Это сила Святого Духа, обличающего вас в грехе. И сегодня, сейчас вы должны исповедать свои грехи и обратиться к Господу.

Вы только что прослушали радиопрограмму Веслинской церкви. Мы надеемся, что Господь обильно благословил вас через эту программу. Ваши вопросы и отзывы относительно этих передач направляйте по адресу этой радиостанции. Слушайте нас в эти же дни, в это же время, на этих же волнах. Да хранит вас Господь!

0: KICY, Nome.
1: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Как-то раз у нас произошел такой случай, с молодежью мы шли на молодежное общение домашнее. И заходя, мы увидели двух подвыпивших ребят, молодых, которые сидели на лестнице, они увидели у нас в руках гитару, и они говорят: а можно попробовать что-то поиграть? И из тех попыток, что они хотели воспроизвести, я понял, что один из них служил в Чечне. И я пригласил его на общение, говорю: а хотите пойти посмотреть, как у христиан проходит общение? Ну, такое домашнее, непринужденное, а то ведь всяких небылиц наслушаешься, что там баптисты и в жертву приносят, и еще чего-то. Так вот, эти люди пришли, и один из них пришел в курточке, и он просидел некоторое время, сверля нас своим взглядом. Ушел первый раз, заходит уже без курточки, я это заметил, без кожаной курточки. И потом он просто подходит и говорит: можно тебя на минуточку? Он на кухню меня отвел, говорит: оставьте нас все. И он стал исповедаться. Я не могу вам рассказывать, сегодня не имею того права, тайны исповеди. Но я вам скажу одну вещь. Сначала он бравировал тем, что он служил в Чечне. Сначала он говорил, какой он, и что он вообще крутой и так далее. А потом он, знаете, какие вещи стал говорить? Он говорит: ты не представляешь, что там было. Мы ели крыс. Когда они были отрезаны, когда не было провиантов, они убивали этих крыс, и они их ели, потому что нужно было что-то есть. Он буквально брал меня вот так за грудки, как говорят, и говорил: дай мне такую веру, дай мне вот эту простоту, дай мне этот чистый взгляд, я устал. Я говорю: я знаю, от чего ты устал. Ты устал от этих крыс, они до сих пор в твоем сознании. Ты никак не освободишься от них. Это тьма. Тьма греха, в которую погрузился человек, но душа его ищет света. И он понимает, что такое свет. И он видит его. И знаете, в конце он сказал: я пришел с пистолетом. Ты обратил внимание, что я с курточкой сидел? Я приходил с пистолетом. Господь изменяет сегодня сердца. Мы расстались почти что друзьями.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги пророка Захарии. Сегодня мы продолжим разбор 7 главы, в которой содержится первое из посланий относительно соблюдения поста. Из города Вифиль к Захарии были посланы люди с вопросом о том, стоит ли соблюдать пост, который некогда был установлен по поводу сожжения храма. Восстановление израильской святыни успешно шло уже в течение 2 лет, и таким образом повод для плача и сетований был устранен. Вопрос закономерный. Смущало лишь то, что люди, которые его задавали, пришли из Вифиля, города, что лежал примерно в 20 километрах к северу от Иерусалима. В одни царей израильских он принадлежал Северному царству и был известен религиозным отступничеством его жителей. Посланцы Вифиля были, по всей видимости, евреями, однако, рожденные на чужбине, они носили вавилонские имена. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Захарии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания и продолжаем изучать книгу пророка Захарии. В прошлый раз, как вы, наверное, помните, мы начали изучать 7 главу Захарии, которую я называю исторической интерлюдией. Структурное деление книги пророка Захарии очень похоже на строение книги пророка Агея. Ведь посреди своих пророчеств Агей тоже записал небольшую вставку о том, как он был послан к священнику, чтобы задать вопрос о законе чистоты. Агей спрашивал у священника, что будет, если нечто чистое коснется нечистого, и что будет, если нечто нечистое коснется чистого. Вот и в исторической интерлюдии у Захарии мы встречаемся с той же самой проблемой, только она рассматривается с другой точки зрения. В 1 стихе 7 главы Захария пишет: «В 4-й год царя Дария было слово Господне к Захарии, в 4-й день 9-го месяца, Хаслева». На основании этого стиха мы видим, что Захарии снова дано послание для народа, и оно очень важно. Захария ясно говорит, что это не его собственное послание, а слово Господне. И в следующем, 2-м стихе, он приводит дополнительные обстоятельства, при которых ему было дано слово Господне. «Когда Вифиль послал Сарецера и Регем-Мелеха и спутников его помолиться пред лицом Господа». Вифиль, о котором говорится здесь, это известный город на территории Ефрема. Так что, вероятно, пришедшие на поклонение были ефремлянами. И то, что делегация прибыла из Вифиля, напрямую касается проблемы так называемых «потерянных колен». То есть эти потерянные колена вовсе не были потеряны, раз их представители еще жили в Вифиле. Ведь те, кто вернулся из плена, отправились в города, откуда их предки были угнаны в плен. И многие представители народа Божьего, рожденные в Вавилонском плену и получившие вавилонские имена, в частности, Сарецер и Регем-Мелех, о которых говорится в прочитанном только что стихе, вернулись на территорию, принадлежавшую их собственным коленам. Так что 10 северных израильских колен вовсе не были потеряны. А проблема, с которой Сарецер, Регем-Мелех и его спутники отправились в Иерусалим, приводится далее в 3-м стихе 7 главы. «И спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря, плакать ли мне в 5-й месяц и поститься, как я делал это уже много лет».

Весили мы наши арфы. Они горько рыдали в плену, и таким было их богослужение. Но Бог никогда не давал своему народу дней поста. Наоборот, Он давал им праздничные дни, а пост был их собственной идеей. Во время плена израильтяне выделили себе специальные дни для поста и плача и продолжали поститься и рыдать после возвращения. Но Бог не побуждал их к такому времяпровождению. Израильтяне стали жить получше. Многие восстановили свои дома и жили очень комфортабельно, даже зажиточно. Но они все плакали и скорбели и говорили при этом: «Мы постимся, а Бог никак не благословляет нас». Таким образом, у этих людей возникла необходимость выяснить, нужны ли такие обряды? Друзья мои, это важная проблема и в наши дни, потому что мы, как мне кажется, возвращаемся к строго обрядовой религии. Мы движемся в сторону формализма, в сторону превознесения ритуальной стороны христианства. Формализм поднимает голову всегда, когда люди перестают думать. Когда люди отходят от Христа, они начинают устраивать пышные процессы или устанавливать строгие обряды. Надо же им чем-то заняться. Такое случается во время духовного упадка. Когда-то давно в Европе люди не на шутку спорили, стараясь установить, в какой позе надо читать молитвенники. Как будто это имеет принципиальное значение. Стоите вы во время молитвы, сидите, или стоите на коленях, да и вообще, в каком положении и в какое время вы молитесь. Многим людям нужна литургия, сложный ритуал. Некоторые христианские церкви являются литургическими, то есть следуют во время своего богослужения определенным обрядам. И даже многие протестанты, наследники реформации, которые на словах говорят, что ритуалы отвратительны, во время своих богослужений в известной степени пользуются ритуалами, то есть устанавливают определенную последовательность действий. Протестанты обычно начинают богослужение с общего пения, и при этом все обязательно встают. А завершается их богослужение также общим пением, и где-то между этими двумя видами прославления читается проповедь и собираются приношения. Так что определенная обрядность в протестантских церквях также присутствует. Однако вернемся к книге пророка Захарии. «Бог дал народу Израиля религию». Это была единственная религия, которую он кому-либо когда-либо давал. И эта религия была полна различных обрядов. Так хорош обряд или плох? Вот какой вопрос волновал людей, отправившихся в Иерусалим. Они спрашивают: мы постились, рыдали и плакали, а теперь нам кажется, что это было глупо. Нам это надоело. В конце концов, это религиозный обряд. Через него мы служим Богу, но не получаем никакого результата. Итак, продолжать ли нам заниматься исполнением такого обряда? И пророк Захария дает Божьему народу ответ на этот вопрос. Бог не говорит, что поститься плохо, но и не говорит, что это правильно. Он не отвечает на этот вопрос прямо, и все же отвечает на него. Мы увидим, что на самом деле Бог дает тройной ответ на вопрос о религиозных обрядах. Первый ответ в стихах с 4 по 7 заключается в том, что когда человек совершает обряд от всего сердца, то это правильно. Второй ответ в стихах с 8 по 14 таков. «Если же человек выполняет обряд, а сердце его в этом не участвует, то это плохо». А третий ответ мы найдем в 8 главе. Божий замысел по поводу Иерусалима не зависит ни от каких обрядов. Я надеюсь, что этот ответ образумит многих людей, которые говорят сегодня: «Давайте сделаем что-то, чтобы ускорить пришествие Христа». Друзья мои,
Что бы вы ни делали, вы не измените времени его пришествия.

Ни на секунду. Разве вы не знаете, что этой вселенной правит Бог? Что бы вы ни делали, вам не удастся вмешаться в исполнение его замысла. Вот и жители Вифиля думали, что выполнение обрядов может как-то изменить Божьи планы. А в 8 главе книги пророка Захарии Бог объяснит им, что он собирается осуществить свой замысел, несмотря ни на что. Послушайте стихи 4 и 5 7 главы Захарии. «И было ко мне слово Господа Саваофа. Скажи всему народу земли сей и священникам так. Когда вы постились и плакали в 5 и 7 месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? Когда вы постились и плакали в 5 и 7 месяце, пишет Захария, это должны были быть август и октябрь. А слова «притом уже 70 лет» означают, что посты и плач продолжались все время их жизни в плену. «Для меня ли вы постились?» – спрашивает их Бог. То есть он говорит им: «Когда вы выполняли свои обряды, делали вы это для меня? Делали вы это, чтобы прославить меня и восхвалить меня? Или вы просто смотрели на обряд как обязательное условие, на заслугу, которая сделала бы вас угодными мне и вынудила бы меня благословить вас?» Таким образом, Бог не узаконивает и не осуждает обряды. Он просто спрашивает нас о наших мотивах. Эти люди говорят, что постились уже 70 лет. Друзья мои, не забывайте о возможности читать между строк. Поклонение Богу было для них утомительно. И Господь говорит им: «Если вы действительно хотите знать правду, то вы мне тоже надоели. Мне кажется, что вы очень скучны с этим вашим желанием совершать действия, которые никому не нужны. И я думаю, что множество современных так называемых христианских богослужений заставляют Бога зевать. Мне кажется, что Бог говорит в такие моменты: ну вот опять они заладили свои заученные молитвы. Опять этот проповедник в 10-й раз читает одно и то же, потому что ему не хочется знать ничего нового обо мне». С таким же успехом он мог бы вместо себя поставить на кафедру магнитофон. «Богу не угодна бессмысленная обрядность». Читаем далее, послушайте 6 стих. «И когда вы едите, и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете?» Бог говорит: «Вы поститесь не для меня. А когда пост окончен, вы с нетерпением бросаетесь к столу, но и саму пищу вы тоже принимаете не ради меня». Апостол Павел писал о том же самом в первом послании к Коринфянам, глава 8, стих 8. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». А дальше в 10 главе стих 31 он пишет: «Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию». Если вы можете поститься во славу Божью, тогда вперед, поститесь. Но если вы поститесь по другой причине, если вы руководствуетесь иными мотивами, какими бы возвышенными они ни были, то не делайте этого. Такие посты Богу не нужны. Наша христианская вера – это не вопрос посещения церкви в воскресенье. Наша искренность во время воскресного богослужения поверяется нашей жизнью на следующий день. Вот почему в последней части 7 главы книги Захарии Бог поведет разговор с Израилем об очень конкретных вещах. О молитвах, их трудовой деятельности, об их общественных отношениях и развлечениях.
Этот разговор будет очень кстати, ведь израильтяне жили вовсе не для Господа, и Бог напоминает им, что есть вещи более важные, чем обряд, по которым проверяется, искренний человек выполняет обряды или же нет. Теперь послушайте 7 стих. «Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность были населены?» Южная страна и низменность. Этот район, располагавшийся вокруг Версавии, выглядит как одна большая пустошь. Отправитесь ли вы к Хеврону или к Экрону на побережье? Он напоминает мне равнины западного Техаса до того, как эту землю стали орошать. Когда там поднимался ветер, то начиналась безумная песчаная буря. Именно так выглядели равнины вокруг Версавии, и Бог говорит своему народу, живущему здесь. Вы выполняли все эти обряды раньше, когда жили в этой земле, и что случилось? Вы попали в плен, потому что не повиновались мне и не слушали моих пророков. А кроме того, посмотрите, что стало с вашей землей. А далее, начиная с 8 стиха 7 главы, Бог показывает, что обряды никому не нужны, если в них не участвует сердце. И это не просто другой способ сформулировать то, что Бог только что сказал. Здесь Бог даст людям конкретные заповеди, которые касаются как отношений друг с другом, так и отношений с Богом. И эти его заповеди покажут людям, что в душе они неправедны. Друзья мои, не надо думать, что мы можем служить Христу и выполнять наши маленькие обряды в то время, как наши сердца далеки от Него. После своего воскресения Господь Иисус сказал Симону Петру очень интересную вещь, которую мог сказать только Бог. «Знаете, что сделал бы я, если бы был на месте Господа и увидел Симона Петра? Конечно же, я упрекнул бы его в том, что натрекся от меня. Я бы высказал ему все то, что я о нем думаю». А Господь Иисус спросил его: «Любишь ли ты меня?» Друзья мои, для Христа важны не обряды, которые мы выполняем, не наши действия, а отношение нашего сердца. Для некоторых членов церкви религия – это обряд, ритуал, безжизненная формальность, литургическая система с бессмысленными и утомительными словами. В наших так называемых консервативных и евангельских церквях тоже накопилось очень много религиозного мусора. Мы беспрестанно цитируем изношенные эпитеты и всякие благочестивые штампы. Верующие часто говорят: «Мы хотим поделиться с вами своей верой». Но, друзья мои, многим верующим просто нечем делиться. И потому они делятся не верой, а тем, какие они чудесные люди и какие чудесные вещи Бог совершил именно для них. А чтобы поделиться верой, они должны свидетельствовать об Иисусе Христе, о том, кто Он и что Он для вас сделал. Говоря о спасении, люди говорят: «Вручите свою жизнь Богу». Но если вы спросите у них, что они имеют в виду, они скажут: «Отдайте Богу свою жизнь». Вы действительно думаете, что Богу нужна ваша жизнь? Бог говорит, что наша праведность, наши так называемые добрые дела подобны грязным тряпкам в Его глазах. Богу не нужно ваше грязное белье. И я боюсь, что слишком многие из нас приобрели привычку говорить заученные фразы, которые искажают истинное значение Евангелия. Есть еще одно заезженное слово, которое в самом деле затерли до дыр. «Любовь» — это возвышенное слово Писания. Но в наше время его слишком часто упоминают. Оно лишило своего богатого, жизненно важного, могущественного и сильного библейского значения.
Оно деградировало до уровня наклейки на автомобильный бампер, на которой написано «Дай сигнал, если любишь Иисуса». Как-то раз я обратил внимание на маленькую машину, которая очень медленно ехала по полосе с самым быстрым движением, и все машины передо мной ей гудели, потому что всем приходилось по очереди ее объезжать. Когда настала моя очередь, я тоже потянулся к гудку, но тут увидел на их бампере наклейку «Дай сигнал, если любишь Иисуса». Объезжая их, я на них очень свирепо посмотрел. Если бы у меня была возможность поговорить с ними, я бы объяснил им, что если ты любишь Иисуса, ты не станешь заниматься такой ерундой. Если ты любишь Иисуса, ты будешь повиноваться Ему и будешь вести себя вежливо по отношению к другим людям, а не вытягивать из них ложное признание в любви к Иисусу. Я считаю, что сегодня в церкви происходит слишком много пустых, безжизненных, безвкусных и бесцветных событий. У людей нет личных отношений со Христом, которые были бы исполнены смысла и плодотворности. Один либерально настроенный пастор писал мне, что его тошнит, когда люди говорят о личных отношениях со Христом. Я уверен, что если бы он послушал меня, то его стошнило бы. Потому что нам, друзья мои, нужны именно личные отношения со Христом. Ваши обряды и литургии ничего не стоят, если ваша жизнь не связана с Иисусом Христом. Если вы не жаждете жить так, чтобы доставить удовольствие Богу, если вы не хотите от души познать Его и Его Слово, тогда зачем вам принадлежать какой-то церкви и называть себя христианином? Ведь, предположим, если вы молодой человек, то вы же не будете любить свою постель и жениться на микроволновой печи, холодильнике, пылесосе и мокрой швабре. А именно к этому сводится сущность фарисейского поклонения Богу. Одну старую деву спросили, почему она не вышла замуж. И она дала довольно показательный ответ. Она сказала, «У меня есть печка, которая дымит, как паровоз». «У меня есть собака, которая весь день просит, чтобы ее накормили, а всю ночь храпит. У меня есть попугай, который постоянно сквернословит. И у меня есть ленивый кот, который весь день лежит на диване, а потом полночи бродит по квартире, мешая спать. Так зачем же мне еще и муж?» И, к сожалению, я должен признать, что именно такие бессмысленные отношения складываются у многих людей с Богом и со Христом. Они постоянно ходят в церковь, но не могут понять, зачем им нужен Христос. Так давайте прекратим играть в церковь и будем любить Христа и жить для Него. Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем беседу по книге пророка Захарии. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора Маги в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Знаете, ученики, они всегда хотели что-то еще свое сделать. Петр, помните, слава Божия, благодать на горе преображения. Господи, давай мы кущи тут сделаем. Это такие шалаши, такие палаточки. Господь нам открыл безграничье небо, а мы шалашики хотим сделать. Божьи планы втираются, проскальзывают наши планы, наша корысть. Незаметно наш план, вторгнувшись в нашу жизнь, заставляют нас верить, что они вот придут. Вот завтра, вот начнется этот день. Мы такие все романтики с опущенными крыльями. Когда эти даты приходят, а это не совершается. Мы мотыльки, которые порхали, а потом мы говорим, мы уже ученые, мы знаем. 100 раз уже это загадывал, но не происходит. Мы становимся неверующими людьми. Неверующими, потому что мы свои планы загадывали. Мы не удосужились согласовать это с Божьими планами.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Захарии, но вначале давайте ответим на вопрос, который задает нам Лидия Семеновна из Харьковской области. Она просит пояснить, о чем говорится в первом стихе 9 главы книги «Притч», в частности, что означает выражение «премудрость вытесала 7 столбов». Давайте прочтем первые 6 стихов 9 главы. «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его». Заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенности городских. «Кто неразумен, обратись сюда». И скудоумному она сказала: «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное, оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума». Как указывает Александр Павлович Лопухин во вступительной статье к притчам, все учение этой книги представляет собой слово Бога. Оно исходит от лица вечной премудрости, которой был сотворен мир, и которая еще до начала творения была у Бога. В книге притчи премудрость всегда близка к людям, а в Израиле всенародно проповедуют на улицах и площадях, везде, где собирается народ». Она выслушивает молитвы просящих, изливает дух мудрости на тех, кто его принимает, являясь одной из ипостасей Божьих. О чем говорится в 9 главе книги «Притч»? По мнению Лопухина, здесь говорится об устроении премудростью Царства Божия или Церкви среди людей для их духовного питания, просвещения и освящения. Все люди нарочито приглашаются в построенный премудростью дом, на приготовленную ею трапезу. Премудрость божественная, великая художница и строительница. С момента сотворения мира она основала на земле великий дом свой, который есть дом Божий. Дом премудрости Божией есть, очевидно, Царство Божие или Церковь, основание которой божественным домостроительством было положено еще в раю. Затем под руководством закона и пророков Царство Божие строилось в течение всего Ветхого Завета через священные библейские события и лица, теократические установления и учреждения. В явлении Христа Спасителя оно сменилось новозаветной Церковью и новозаветным Царством Божьим. Дом премудрости основан на 7 столбах. Согласно общему библейскому значению числа 7, здесь сокрыт смысл полноты, законченности и совершенства. Царство Божье или Церковь премудростью Божией снабжена многоразличными дарами, всем, что нужно для ее благоустройства, процветания и славы. Точное значение 7 столбов остается предметом догадок. Ссылки на другие места Священного Писания подтверждают мысль, что речь идет о Церкви, которая, согласно первому посланию Тимофея, есть столб и утверждение истины. Благо Царства Божьего, основанного премудростью, изображаются здесь под образом приготовленной трапезы, продолжает Лопухин. В Евангелии Господь изображал благо Царства Божьего на земле и благо Царства Небесного также в образе трапезы. Автор комментариев ссылается на 22 главу Евангелия от Матфея, где приводится притча о брачном пире. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти». У евангелиста Луки эта же мысль выражена притчей о званом ужине. «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо все уже готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Поскольку званые не хотели прийти, рабы господина того пригласили на пир людей с улицы». Заканчивается притча известным выражением: «Ибо много званых, но мало избранных». Премудрость в 9 главе книги притч очень похожа на господина и царя из притчи Иисуса. «При свете Нового Завета, — пишет Лопухин, — под трапезой премудрости можно разуметь Евхаристию, или таинство тела и крови Христовой. К этой божественной трапезе премудрость призывает людей через посланных ею рабов, как в евангельских притчах о званных на царскую вечерю. Гости приглашаются через рабов царских. Под этими рабами, глашатаями, надо разуметь всех когда-либо посланных Богом его премудростью. В Ветхом Завете это пророки, в Новом Завете – апостолы. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Захарии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать книгу пророка Захарии. В прошлый раз, как вы, наверное, помните, мы изучали седьмую главу, которую я называю «Исторической интерлюдией». Она касается соблюдения религиозных обрядов. И эта тема настолько важна, что я хочу посвятить ей всю сегодняшнюю беседу. Как вы, наверное, помните, Сарицер и Реген Мелех и его спутники отправились в Иерусалим, чтобы спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря: «Плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет?» Эти люди пришли из Вифиля, чтобы поговорить с иерусалимскими священниками и пророками об одном иудейском обряде, связанном с отказом от пищи. Они желали узнать, правильный это обряд или неправильный. Израильтяне начали поститься еще до вавилонского рабства. Затем они постились в Вавилоне и продолжали делать это после того, как вернулись домой. Они горько рыдали в плену, и таким было их богослужение. Но Бог никогда не давал своему народу дней поста. Наоборот, Он давал им праздничные дни, а пост был их собственной идеей. Во время плена израильтяне выделили себе специальные дни для поста и плача и продолжали поститься и рыдать уже после возвращения. Но Бог не побуждал их к такому времяпровождению. Бог дал народу Израиля религию, которая была полна разных обрядов. А люди, отправившиеся в Иерусалим, говорят: «Мы постились, рыдали и плакали, а теперь нам кажется, что это было глупо, нам это надоело, мы не получаем никакого результата. Так продолжать ли нам исполнение этих обрядов?» И Бог через пророка Захарию дает ответ на этот вопрос. Бог не говорит, что поститься плохо, и не говорит, что это правильно. Бог дает тройной ответ на вопрос о религиозных обрядах. Первый ответ в стихах с 4 по 7 заключается в том, что когда человек совершает обряд от всего сердца, то это правильно. Второй ответ в стихах с 8 по 14 таков: «Если же человек выполняет обряд, а сердце его в этом не участвует, то это плохо». А третий ответ мы найдем в 8 главе, и состоит он в том, что Божий замысел по поводу Иерусалима не зависит ни от каких обрядов. Итак, давайте разбираться в Божьих ответах на основании текста Захарии. В 5 стихе 7 главы Бог спрашивает: «Когда вы постились и плакали в 5-м и 7-м месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли?» То есть Бог говорит: «Когда вы выполняли свои обряды, делали вы это для меня, чтобы прославить меня и восхвалить меня? Или вы просто смотрели

ли вы едите? Не для себя ли вы пьете? Бог говорит здесь, вы поститесь не для меня. А когда пост окончен, вы с нетерпением бросаетесь к столу, но и саму пищу вы тоже принимаете не ради меня. И такие посты Богу, конечно же, не нужны, ведь в них не участвует наше сердце. Друзья мои, я каждый день получаю много писем, и сейчас хотел бы поделиться с вами двумя наиболее примечательными. Первое. Я получил из маленького городка в штате Теннесси. Моя радиослушательница пишет, «Я впервые услышала вашу передачу в Мембисе всего полтора года назад, когда я больше всего в ней нуждалась. Я родилась свыше всего два года тому назад. Это непростое призвание для 55-летней бабушки. Мой муж – военный врач в запасе, и у него больное сердце». За 26 лет мы сменили 33 места жительства, а теперь поселились здесь, на этой маленькой ферме. Мы играли в церковь все это время. Я даже обучала женщин в воскресной школе, а мой муж служил диаконом. Я не могу говорить за него, но про себя скажу, что раньше все мои знания о Боге шли от головы, а не от сердца. Пастор церкви, в которой мы ходили 14 лет, был либералом. Он считал необязательным верить в непорочное зачатие Христа. И он не видел никаких противоречий между трансцендентной медитацией и христианством. Сначала мы терпели это, а потом оставили ту церковь. Честно говоря, теперь я не хожу в церковь, потому что хватит с меня таких церквей. Другое письмо пришло из Южной Калифорнии. «Я жена и мать. Мне около 30 лет, и я христианка с возраста 3,5 лет. Я давно собиралась написать вам, но мне казалось, что я не могу сообщить вам ничего важного. Теперь я поменяла свое мнение. Несколько лет тому назад я довольно близко познакомилась с одной дамой, которая постоянно навязывала мне ваши передачи. У этой дамы в доме был ужасный беспорядок. Ее брак был несчастлив. Муж все время ворчал на нее, а дети были очень невоспитаны. Но она с утра до вечера слушала христианские передачи. Естественно, я связывала ее фанатизм с вами и не хотела вас слушать. Но в последние годы я слушаю вас на неделе, а иногда даже в воскресенье перед церковью. Я полюбила изучать Слово Божье. Мне помогает ваше богословие и ваши знания Библии. Я хотела бы найти здесь у нас пастора, который бы так же хорошо проповедовал. Нам отпущено мало времени, и я рада, что вы наполняете каждую минуту жизненно важными новостями о Боге. Теперь я жалею, что из-за беспорядочной жизни своей знакомой долгое время отказывалась слушать ваши передачи. Да благословит Бог ваши труды. Вы его добрый и преданный служитель». Как видим, даже если человек будет слушать все христианские передачи подряд и будет фанатичным христианином, его семья и жизнь все равно будут бесполезны для дела Христа. Он будет навязывать христианство окружающим, но исполнение обрядов не пойдет такому человеку на пользу. И в то же время в обряде нет ничего дурного, если вы праведны перед Богом и любите Иисуса Христа. В связи с этим я хочу рассказать вам историю об одной девочке. И вот к маме этой девочки пришли на ужин гости. Она отправилась спать пораньше, и мама велела ей перед сном встать на колени и произнести молитву. А в следующее утро за завтраком мама спросила девочку, как она исполнила ее наказ. «Чудесно», — ответила та. «Ты помолилась?» «Да, вроде того». «Что значит «вроде того»?» — спросила мама. И девочка объяснила. «Ну, я стала на колени, чтобы произнести молитву, которую знаю наизусть, а потом я подумала, что Богу, наверное, скучно слушать все время одно и то же. Поэтому я просто легла в постель и рассказала ему сказку про трех медвежат. Я думаю, Бог был очень доволен тем вечером,

0: Ведь эта славная маленькая девочка почувствовала, что обряд совершается неправильно, когда сердце в нем не участвует. И я думаю, что Бог с удовольствием выслушал сказку о трех медвежатах. Мне хотелось бы, чтобы некоторые церковные служения были сегодня такими же интересными, и тогда они точно привлекли бы внимание Бога. Почему у нас сегодня есть все эти проблемы в церкви? Почему у многих христиан сегодня проблемы? Потому что мы выполняем обряды, мы повторяем литургию, но в наших сердцах нет Бога. Даже мы начинаем богослужение со словословия, завершаем его благословением, вставляем что-то между ними и думаем, что все в порядке. Мы побывали в церкви. Действительно ли мы в ней были? Влекло ли нас к личности Христа? Знаем ли мы Христа? Любим ли мы Его? Вы можете выполнять любые обряды, какие только хотите, и вы будете правы. Но только при условии, что у вас правильные отношения с Господом, друзья мои. Значение обрядов до сих пор спорный вопрос для людей. Должен ли я выполнять только этот обряд или еще и тот? А кроме того, как именно я должен их выполнять? Что касается меня, то я считаю, что в церкви есть два очень важных таинства. Одно из них – крещение, а другое – вечеря Господня. И важно, чтобы крещение было крещением верующего. Надо думать не о способе крещения, а о том, что происходит в сердце человека, который крестится. Рожден ли он свыше? И уже во вторую очередь идет вопрос, как именно надо креститься. Лично я склоняюсь к необходимости крестить погружением. Хотя я воспитывался в церкви, где учили по-другому. Однако меня сначала крестили окроплением, а затем погрузили в воду, так что я в любом случае выполнил все необходимые формальности. Моя жена из южных баптистов. Она крестилась погружением и до сих пор думает, что это очень важно. Мне нравится подшучивать над ней. Вот будет тебе неудобно, когда мы попадем на небеса и обнаружим, что погружение – это неправильно. Я ведь крестился и окроплением, и погружением, а ты нет. Я говорю это так шутливо, вот почему. Таинства важны, но от них нет никакого толку, если в сердце нет правильного отношения. От крещения нет никакой пользы, друзья мои, если вы не обратились к Иисусу Христу, не обрели личных отношений с Ним, не получили прощения грехов. Боюсь также, что и вечеря Господня совершенно бесполезна для многих людей. Лучше бы им вообще в ней не участвовать. Но если ваше сердце свободно от фарисейства, то вечеря Господня очень важна. Бог наказал Иерусалим вавилонским пленом, потому что сердца израильтян были далеки от Него, хотя они исполняли обряды. В 7 стихе 7 главы книги пророка Захарии Бог говорит: «Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность были населены?» То есть Бог говорит: «Ведь вы выполняли обряды по плану, но я все равно отправил вас в плен». Почему? Да потому что обряды ничего не дают. Дело в том, что ваши сердца были греховны, а состояние сердца – это самое важное. Такова первая часть ответа Захарии на вопросы жителей Вифиля, приехавших в Иерусалим. Когда человек совершает обряд от всего сердца, это правильно. И речь здесь сводится к отношениям человека с Богом. Если сердце не настроено на Бога, обряды нехороши. А далее, в 7 главе Бог говорит, что происходит, когда сердце людей не участвует в обряде. И в этом разделе говорится, что обряды нехороши, если в сердце человека вообще живет грех. Бог говорит здесь о той части десяти заповедей, которая касается отношений между людьми. Бог сопоставляет здесь свои заповеди с жизнью израильтян и показывает, что именно они делали не так. Сегодня мы не так серьезно относимся к греху, как должны были бы. И если бы вы знали меня так, как я знаю себя, не думаю, чтобы вы стали меня слушать. Но подождите злорадствовать. Если бы я знал вас так, как вы знаете себя, не думаю, что я вообще стал бы утруждать себя обращением к вам. В связи с этим позвольте напомнить вам одну простую истину. Все мы грешники. Когда я был пастором в пригороде Лос-Анджелеса, я был знаком с одной милой дамой, которая проводила занятия по Библии. Каждый раз, когда я говорил ей, что мы спасенные грешники, она обычно поправляла меня и говорила: «Доктор Маги, сейчас, когда мы спасены, мы больше не грешники». «Не знаю, как вы, но я все еще грешник», — отвечал я ей. «Если ваши грехи были прощены, то вы не грешник», — возражала она, на что я отвечал: «Нет, я спасенный грешник, я прощенный грешник, но все-таки грешник и буду грешником, пока живу на этой земле». В первом послании Иоанна, глава 3, стих 2 написано: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Вот когда вы увидите Вернона Маги в тот день, я больше не буду грешником, но до того дня я грешник. Друзья мои, мы с вами грешники. Все мы грешны перед Богом, и я счастлив от того, что такое представление снова входит в моду. У меня есть вырезка с речью одного выдающегося доктора психологии, который занимался психологией Фрейда. А фрейдистская психология учит, что люди становятся отвратительными, потому что их матери слишком слабо любили их. И фрейдисты заявляют, что люди предаются беспорядочному сексу только потому, что их в детстве не кормили грудью. Так вот, теперь этот доктор поменял свою точку зрения, и он пишет: «Реальность личной вины и греха воспринималась только как симптомы эмоциональных заболеваний или следствие условий среды, за которые сам человек не несет никакой ответственности. Но грех существует, и его нельзя скрыть под такими словесными конструкциями, как болезнь, сумасшествие, расстройство. Существует аморальность, существует неэтичное поведение, бывают неправильные поступки». Иначе говоря, друзья мои, даже этот психолог признает, что мы с вами грешники. Я многие годы говорю об этом. Даже когда я изучал в колледже психологию, мне не нравился бихевиоризм. Честно говоря, я считаю, что одному только Богу ведомо происходящее в сердцах людей. Пророк Иеремия пишет в 17 главе стих 10: «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Только Бог знает его, исключительно Он». И если бы мы сами видели себя так, как видит нас Бог, мы бы не вынесли этого зрелища. Только Бог мог исправить нас, и только Бог нас исправляет. Причем Бог очень конкретно обращается к израильтянам и применяет свои заповеди к их жизни. Мы тоже должны так поступать. Мне не нравится наступать на ваши больные мозоли, но я пытаюсь сказать вам то, что сказано в Слове Божьем. Позвольте мне привести пример. Если бы все служители церкви просто прочли пасторские послания 1 и 2 к Тимофею и послание к Титу, чтобы увидеть, каковы требования Бога к служителям церкви, и если бы они просто последовали этим наставлениям, около половины служителей в нашей стране отказались бы от служения к следующему воскресенью. Но положение церкви стало бы гораздо лучше, И я думаю, во многих местах началось бы пробуждение. А когда я провожу беседы по этим посланиям, я получаю меньше писем от своих слушателей, чем когда бы то ни было. Почему? Да потому, что им не нравится слушать то, что говорится в Слове Божьем. Даже некоторые из нас, проповедников, ушли бы с кафедры и никогда больше на нее не поднялись, если бы действительно следовали Слову Божьему. А потому неудивительно, что церковь полна духовных младенцев, которые громко плачут, пока на них не обратят внимания, не дадут ли им погремушку или соску. Они думают, что, пройдя за несколько недель курс начинающего христианина, они тут же превратятся в полноценных и зрело мыслящих детей Божьих, которые могут давать указания, чего и как надо делать. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду. Я уже многие годы веду беседы по Библии. Однако по части знания Слова Божьего я по-прежнему чувствую себя младенцем. Ведь я очень многого не знаю. Иногда я даже испытываю колебания, когда мне приходится вести беседы по книге Откровения, хотя я считаю ее очень прямолинейной книгой, самой простой книгой Слова Божьего. Я подхожу к ней со страхом и трепетом. Но есть пасторы и учителя, которые какое-то недолгое время ходили в церковь или обучались в библейской группе, и они уже вовсю толкуют Откровение. Друзья мои, перед книгой Откровения в Библии есть еще 65 книг. И о них тоже нельзя забывать. Хотя многие толкователи помнят лишь о том, что пророчества ныне слишком популярны. Из них можно легко сделать сенсацию. Многие из нас тянутся к хорошему, в то время как Бог хочет, чтобы мы имели лучшее. Богу угодно, чтобы мы жили в свете Слова Божьего. Именно об этом говорит Захария израильтянам, пришедшим в Иерусалим из Вифиля. Такова вторая часть Божьего ответа на их вопрос, касающегося соблюдения заповедей. И если бы мы сами видели себя так, как видит нас Бог, мы бы не вынесли этого зрелища. Только Бог мог исправить нас, и только Бог нас исправляет. Причем Бог очень конкретно обращается к израильтянам и применяет свои заповеди к их жизни. Мы тоже должны применять эти заповеди к своей жизни. Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем беседу по книге пророка Захарии. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».

0: KICY, Nome.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Посвящение – это желание вашего сердца пребывать в любом, даже самом простом деле с Богом. Быть Его сосудом, чтобы Он брал вас и из вас разносил эту воду, чтобы Он лепил новую глину. Когда Дух Святой в нас, мы посвящены Богу. И даже самое простое деяние на кухне, у плиты, сказанное слово в семье, будет слово, которое идет от посвященного сердца, от жертвенного сердца Богу, где мое «я» уничижено, растоптано, и я отрекся от себя. Я хочу служить Богу.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги пророка Захарии. Сегодня мы закончим знакомство с 7 главой, в первой половине которой обсуждается вопрос о посте. Из речи Захарии, вдохновленной полученным им откровением свыше, следовало, что напрасно иудеи переоценивают важность постов, установленных ими самими. Соблюдение этих обрядов не имеет никакого отношения к тому, что хочет от них Бог. «Для меня ли вы постились? Для меня ли?» – вопрошает Бог устами Захарии, подразумевая отрицательный ответ. Этими словами пророк предупреждает народ против пустого формализма, не наполненного реальной духовной жизнью. Вторая весть, с которой обращается Захария к народу, привлекает внимание к нравственному состоянию предыдущих поколений. В допленное время Господь хотел и ожидал от своего народа не соблюдения обрядов, а нравственного обновления в истинной духовной жизни, которая проявляется в справедливых поступках и делах милосердия. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Захарии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать книгу пророка Захарии. В прошлый раз мы изучали 7 главу, которую я называю «Исторической интерлюдией». Она касается соблюдения религиозных обрядов. Как вы, должно быть, помните, Сарецер, Мегем-Мелех и его спутники отправились в Иерусалим из Вифиля, чтобы поговорить с иерусалимскими священниками и пророками об иудейском обряде, связанном с отказом от пищи. Также эти люди желали узнать, следует ли вообще соблюдать религиозные обряды. Они говорили священникам и пророкам: «Мы постились, рыдали и плакали. А теперь, нам кажется, это было глупо. Нам это надоело. Мы не получили никакого результата. Так продолжать ли нам исполнение обрядов?» И Бог через пророка Захарию дает ответ на этот вопрос. Бог не говорит, что поститься плохо, и не говорит, что это правильно. Бог дает тройной ответ на вопрос о религиозных обрядах. Первый ответ в стихах с 4 по 7 заключается в том, что когда человек совершает обряд от всего сердца, то это правильно. Второй ответ в стихах с 8 по 14. И он таков. «Если же человек соблюдает обряд, но его сердце в обряде не участвует, то это плохо». А третий ответ мы найдем в 8 главе, и состоит он в том, что Божий замысел по поводу Иерусалима не зависит ни от каких обрядов. Хотя израильтяне исполняли обряды, их сердца были далеки от Бога. И за это Бог наказал Иерусалим вавилонским пленом. В 7 стихе 7 главы книги пророка Захарии Бог говорит: «Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность были населены?» То есть Бог говорит: «Вы ведь выполняли обряды до плена, но я все равно отправил вас в плен». Почему? Да потому что обряды сами по себе ничего не дают. Дело в том, что ваши сердца были греховны, а состояние сердца – это самое важное. Такова первая часть ответа Захарии на вопрос жителей Вифиля, приехавших в Иерусалим. Когда человек совершает обряд от всего сердца, это правильно. И речь здесь сводится к отношениям человека с Богом. Если сердце не настроено на Бога, обряды нехороши. А далее в 7 главе Бог говорит, что происходит, когда сердце людей не участвует в обряде. И в этом разделе говорится, что обряды нехороши, если в сердце человека вообще живет грех. Бог говорит здесь о той части 10 заповедей, которая касается отношений между людьми. Бог сопоставляет здесь свои заповеди с жизнью израильтян и показывает, что именно они делали не так. Друзья мои, если бы мы сами видели себя такими, какими видит нас Бог, мы бы не вынесли этого зрелища. Только Бог мог исправить нас, и только Бог нас исправляет. Причем Бог очень конкретно обращается к израильтянам и применяет свои заповеди к их жизни. Мы тоже должны так поступать. Мне не нравится наступать на ваши больные мозоли, но я пытаюсь сказать вам то, что сказано в Слове Божьем. Если бы все служители церкви просто прочли пасторские послания, первое, второе к Тимофею и послание к Титу, и если бы они просто последовали этим наставлениям, то, мне кажется, около половины служителей церкви в нашей стране отказались бы от служения в следующее воскресенье. Но при этом моральное состояние церкви стало бы гораздо лучше. Я думаю, во многих местах началось бы пробуждение, и церковь в гораздо большей степени стала бы отвечать своему предназначению. Вот какие изменения могут происходить, когда люди начинают соблюдать религиозные обряды, участвуя в них от всего сердца. Но на деле нередко происходит другое. Давайте послушаем, что пишет об этом пагубном состоянии пророк Захария. Читаю вам 8 стих 7 главы. «И было слово Господне к Захарии». Захария не высказывает здесь собственное мнение. Он говорит своему народу: «Послушайте, что хочет сообщить вам Бог. Ваши обряды нехороши, когда ваше сердце неправедно». И далее, в стихах 9 и 10, Бог дает своему народу следующее указание. «Так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Друзья мои, нам не помешало бы внимательнее присмотреться к последним из 10 заповедей. Первые 4 заповеди касаются отношений человека и Бога. Следующая заповедь образует мостик между двумя частями и касается отношения к родителям. В какой-то период жизни ребенок смотрит на папу и маму сверху вниз. Они для него являются Богом. И именно так задумал сам Бог. Дети должны слушаться родителей, когда растут, чтобы потом они смогли слушаться Господа Иисуса Христа. А теперь обратите внимание

ни Кадиллака, ни огромного дома, в котором живет сосед. Давайте подумаем, как эти заповеди могут относиться к нашей жизни. Господь Саваоф через пророка Захарию говорит: «Производите суд справедливый». То есть нельзя лжесвидетельствовать. Кроме того, Господь говорит: «Оказывайте милость и сострадание каждый брату своему». То есть нельзя красть, лгать и проявлять жадность. «Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте», – повелевает Господь. А ведь это все время происходит в нашем обществе. «И зла друг против друга не мыслите в сердце вашем», – написано далее у Захарии. Господь Иисус возвел все эти заповеди на более высокий уровень, хотя привел в пример только две из них. Например, Христос говорил, что если вы гневаетесь на ближнего, то вы, по сути, виновны в убийстве. Бог признает, что израильтяне выполняют богослужебные обряды. Но ведь обряды выполняются только один раз в неделю, в субботу. А встретились бы вы с ними в воскресенье, понедельник, вторник, среду, четверг или пятницу, вы бы вряд ли поверили, что это верующие в Бога люди. Но после недели духовного распутства в пятницу вечером они снова начинали выполнять обряды, они снова плакали, постились и приносили жертвы. Поэтому в книге пророка Малахии Бог говорит им: «Вы говорите, что вам надоели жертвоприношения? Да вы бы посмотрели на себя со стороны. Меня просто тошнит от ваших жертв». Читаем 7 главу Захарии. Дальше послушайте 11 стих. «Но они не хотели внимать, отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать». Израильтяне отказывались слушать то, что хотел сказать им Бог, и сегодня есть очень много людей, подобных им. Они отворотились. Как живо это сказано. Когда я был ребенком и жил в Южной Оклахоме, в нашей маленькой сельской школе проводилось какое-то мероприятие. Мне кажется, я был в 5-м классе или что-то вроде того, и наш класс сидел в первых рядах. Я как-то не так себя вел. Даже не знаю, что я такое делал, ведь я всегда был таким хорошим мальчиком, и мой отец, сидевший сзади, подошел и дотронулся до моего плеча. А я отстранился от него и отвернулся. Как же я был неправ, что поступил так. Отец взял меня за руку, отвел в сторону и сказал: «Сын мой, ты заслужил наказание. Я накажу тебя не за то, что ты плохо себя вел. Я накажу тебя за то, что ты отвернулся, когда я положил на тебя руку. Ты не послушался меня». И следующие несколько минут он объяснял мне, что я не должен так поступать. То же самое Бог говорит здесь об Израиле. «Я дотронулся до их плеча, а они отвернулись». Сегодня многих людей в наших церквях Бог трогает за плечо, говоря: «Подождите минутку, не делайте этого, не ведите себя так». Но люди отстраняются, затыкают уши и не хотят слушать то, что говорит им Бог. Однажды я сидел со своим маленьким внуком во дворе, когда он сделал то, чего не должен был делать. Он забрался на мою клумбу и стал уничтожать мои камелии. Я велел ему сойти из клумбы, а он посмотрел на меня и сказал: «Не хочу». И когда он продолжал безобразничать, я положил руку ему на плечо, чтобы остановить его, а он вырвался и отвернулся. Это напомнило мне другого маленького мальчика, который вел себя точно так же примерно 65 лет назад. Моего отца уже не было в живых. Поэтому на меня легла обязанность преподать внуку тот самый урок, который я сам получил когда-то давно. Итак, израильтяне не хотели внимать, отворотились от Бога и уши свои отяготили, чтобы не слышать.

Вот что делали эти испорченные люди, пришедшие из Вифиля. По сути, весь народ так вел себя. И Израиль попал в плен не потому, что у него не было света. Бог клал свою руку им на плечо, с ними говорили пророки, но они уши свои отяготили, чтобы не слышать. Иначе говоря, они повернулись к Богу спиной. Они нарушали заповеди, связанные с Богом, и были виновны перед Ним. Выполнение религиозных обрядов не пойдет вам во благо, если ваше сердце неправедно, друг мой. Пока ваша жизнь не наладится, от религии вам не будет никакой пользы. В противном случае вы будете всего лишь одним из лицемеров, якобы верующих в Господа Иисуса. Вы обращали когда-нибудь внимание, что Христос никогда не называл верующего человека лицемером? В Библии вы нигде не найдете, чтобы искренне верующего называли лицемером. Лицемером называют только того, кто притворяется, кто внешне религиозен, кто похож на чашу, вымытую снаружи, но грязную внутри. Именно такова была проблема народа Израиля. И здесь Бог сопоставляет поступки израильтян с заповедями, которые касаются отношений между людьми, и объясняет, почему Он не слышит их молитв и почему Он не отвечает на них. Послушайте стих 12. «И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа». Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа. Разрушение Иерусалима Навуходоносором и Вавилонский плен были печальными, трагическими и ужасными событиями. Эти люди были набожны, они исполняли обряды, но их сердца были далеки от Бога. И Бог разгневался на них. Обратите внимание на 13 стих. «И было, как он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а я не слушал», — говорит Господь Саваоф. Бог говорит этим людям: «Я взывал к вам, я просил вас, но вы не слушали меня». Потом они попали в беду и стали говорить: «Мы не хотим отправляться в изгнание, мы вернемся к тебе». А Бог отвечал им: «Я вас не слышу». Так и сегодня Бог не слышит многие из наших молитв. Очень показательны здесь сюжеты современных фильмов. В этих слезливых, душещипательных историях какой-нибудь закоренелый грешник или грешница живет, как ему вздумается, но когда его малое дитя заболеет, он становится на колени у постели и молит Бога даровать жизнь его ребенку. То, что происходит в фильме далее, это плод воображения его авторов. «Я не думаю, что Бог слышит такие молитвы, и скажу вам честно, вы сами должны правильно относиться к Богу, чтобы надеяться на исполнение своих молитвенных просьб. Ведь Бог ясно говорит в книге пророка Захарии, что от фарисейского и показушного соблюдения религиозных обрядов нет никакой пользы». Читаем далее, послушайте 14 стих 7 главы. «И я развеял их по всем народам, которых они не знали, и земля сия опустела после них, так что никто не ходил по ней ни взад, ни вперед. И они сделали вожделенную страну пустынею». Друзья мои, я хотел бы обратить ваше внимание на следующий момент. Бог говорит, что сделает вожделенную страну пустыней. Он судил не только народ, но и землю. Многих людей, которые сегодня приезжают в эту землю, ждет сильное разочарование, потому что они слышали о земле, где текут молоко и мед. Когда-то так и было. Когда-то эта земля была подобна Эдемскому саду. Но мне кажется, что люди обманывают себя сегодня, когда восклицают:
Разве этот край не прекрасен? Друзья мои, сегодня это каменистое, грязное и пустынное место. Если вы обнаружите что-нибудь красивое по пути из Иерусалима в Иерихон и к Мертвому морю, обязательно сообщите мне. Это место ужасно, как пустыни Восточной Калифорнии и Аризоны. Это действительно печальная местность, и только несколько ее участков прекрасны. Когда-то эта земля была вожделенной, а сейчас это пустыня. И один из факторов, доказывающих, что пророчество о возвращении евреев в свою землю еще не исполнилось, заключается в том, что земля еще не возродилась. Я знаю, что иудеи возвращаются назад, что они снова стали нацией, но у них до сих пор множество проблем. Я совсем недавно получил новости от друга, который только что вернулся оттуда. Он рассказал мне, что налоги в Израиле выше, чем где бы то ни было в мире. И вы называете это землей обетованной? Вы говорите, что Бог устроил это? Не думаю, что сегодня именно Бог вернул свой народ в эту землю. Мой друг рассказал мне также, что многие приехавшие туда люди теперь собираются уезжать. А как же быть учителям Библии, которые пытаются связать начало исполнения всех пророчеств с созданием современного Израиля? Друзья мои, Израиль все еще пустыня, но когда-нибудь он снова будет вожделенной землей. На этом мы завершаем изучение 7 главы книги пророка Захарии. Здесь мы прочитали первую и вторую части ответа на вопрос людей, посланных из Вифеля. Эти люди спрашивали, стоит ли соблюдать обряды. И Бог отвечает им. Если сердце праведно, то и обряд праведен. Это первая часть ответа. Вторая часть ответа Бога была такой. Если сердце неправедно, то и обряд неправеден. Иначе говоря, дело не в обрядах. Важно то, что в сердце. А в следующей, 8 главе, Бог говорит, «Замысел Божий, касающийся Иерусалима, неизменен и не зависит ни от каких обрядов. Исполняете вы обряды или нет, вы никак не сможете изменить планы Бога». И мне остается только поблагодарить Бога за то, что Он обязательно осуществит свой замысел. В 8 главе мы встретим 5 очень важных слов и выражений, которые сейчас коротко рассмотрим. Во-первых, это выражение «Господь Саваоф», «Господь воинств». Данный титул Бога упоминается здесь 18 раз. И, очевидно, он очень важен для понимания этой главы. Во-вторых, здесь 6 раз упоминается Иерусалим и однажды Сион. Иерусалим – это географическое место, находящееся в Израиле на Среднем Востоке. Этот город всегда стоял на том же самом месте. И когда Бог говорит об Иерусалиме, Он говорит не о Лондоне, Вашингтоне, Риме, Лос-Анджелесе или каком-то другом месте. Когда Бог говорит про Иерусалим, Он имеет в виду именно Иерусалим. И никакие символические или переносные толкования здесь неуместны. В-третьих, в 8 главе 3 упоминаются слова «ревность», «возревновал». В-четвертых, здесь 2 упоминается остаток народа. Вы помните, что в свою землю из плена вернулся лишь остаток всех 12 колен, то есть очень немногие люди. А всего их вернулось около 60 000. И, наконец, в-пятых, здесь 10 встречается выражение «так говорит Господь». А это значит, что так говорит именно Господь. Не Вернон Маги, не какой-либо другой человек, но именно Бог. И эти слова в 8 главе Захарии никак нельзя назвать лишними. Ведь таким книгам, как книга Захарии, сегодня почти не учат. Потому что людям не нравится, когда им наступает на больные мозоли.
А Захария называет вещи своими именами. Он не жалует тех, кто лицемерно соблюдает религиозные обряды. Но я очень благодарен Богу за то, что многие люди все-таки слушают Слово Божье и стремятся применять его в своей жизни. Итак, друзья мои, на этом мы заканчиваем беседу по книге пророка Захарии, и я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».

0: KICY, Nome.
1: Говорит радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске, Соединенные Штаты Америки.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: В Откровении есть замечательное место. Я хочу подчеркнуть, что не дела, посвященные Богу, нужны Богу, а нужна Ему любовь от чистого сердца. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. А без любви все ничто. Если отдам тело мое на сожжение, если имею все знание и даже всю веру, так что могу горы переставлять, но не имею любви, что сказано? Медь звенящий, кимбал звучащий. И вот у людей иногда складывается впечатление, что чем больше я буду делать дел для Бога, тем я буду больше посвящен. Неверно. Чем больше ваше сердце будет принадлежать Богу, тем больше вы посвящены. А Бог усмотрит, какие вам дела делать.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Почему мы сегодня падаем? Почему мы попадаем в уныние? И как выбраться из него? Сделай кому-нибудь что-то доброе. Вы знаете, в Новый год люди дают от сердца подарки. Люди замечают неимущих. Хорошо бы, чтобы мы почаще замечали не только в Новый год, и каждый день. Но если ты попал в депрессию, не дожидайся следующего года, чтобы дать кому-то подарок. Просто найди, кто, может быть, в худшем состоянии находится, чем ты. От всего сердца подари ему что-то. Подари свою любовь, подари молитву. Твое сердце просветится. Из вот этого эгоизма, когда ты весь замыкаешься на себе, у тебя прорубится окно в мир. Ты нужен кому-то. Ты нужен Богу. И незаметно для себя ты увидишь, что мир-то не так уж плох, что ты-то способен еще что-то делать. Депрессии и унынию придет конец.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Знаете, погружаться в Бога нет предела. Иногда нас страшат глубины моря. Но чем дальше ты нырнешь, чем глубже ты нырнешь, тем больше шансов достать драгоценность. Не ставьте себе какие-то планки. Это библейское учение. Познавай его. Простирайся.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.